не оставляй. И все мои терзания и муки в великую любовь переплавляй.

А за окном мелькала жизнь, поля пшеницы или ржи. Природы чудная краса, поля и реки, и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл. Когда глядел через окно,

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь. Пора, конечно, знать и честь, изгнать из сердца блуд и лесть. Благих намерений ведь клад, но почему-то говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана во ад. Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, и я полжизни в нем прожил. В пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном. Там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. И я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Путь нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

в детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше, все мечты в прошедшем спрятав. Но озаряет душу мне незримый горний свет, далекий берег манит все и снится. И распустивший крылья паруса, свои корвет в святую даль спешит.

умирая для Творца. Ты в море, и от радости кружится голова, и нет сперва ни скорби, ни печали. Но вот уже в тумане возникают острова, они с пути и опытных сбивали. И множество судов уже причалили туда, сменивши курс, остались на приколе. Одних там топит водка понадежнее, чем вода, другим

за бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых сразу гибнет все.

и поднимайся выше в небеса. Как важно, сколько груза будет принято на борт.

нечистоте и злу не прикасаться. Живой водою веры свою душу напои, как ветхая икона обновляться. Ведь сколько ты не пей морскую воду,

страстями извратил свою природу, то копишь в сердце их, как палачей. Пока еще ты в море, разбирайся, что почем, ведь плавание не вечно будет длиться. А мир сей, как Титаник,

пути святых отцов. Всем сердцем право верь, живи по вере, и станет жизни временной итогом и концом небесный град, святой желанный берег. Усталые матросы встрепенутся, когда душой почувствуют.

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вон ми. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил мя еси величие, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил мя еси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил мя еси, и от бездн земли возвел мя еси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил мя еси, и от бездн земли паки возвел мя еси. Ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою Божию воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне моей, и егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да восприимут горы мир людям и холми правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника. И прибудет с солнцем и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и врази его персть полижут. Цари и фарсисти и острови дары принесут. Цари аравсти и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему. Яко избави нища от сильна и убога, ему же небе помощника. Пощадит нища и убога, и души убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенного веки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его всех.

Коль благ Бог Израилю правым сердцем, мои же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшася стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет, яко истука неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправдую высоту глаголаша, положиши на небеси уста своя и язык их преди по земли, сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих и мужа обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду во светило Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось я в нигда разгордешася, как обыша в запустение, в незапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил мя еси, и со славой приял мя еси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтеся, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулись и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твои я, помяни сон Твой, Его же стяжалось из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, елика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечивом и оскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики их купе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века садила спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Ефамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, еси я. Помяни сия, враг поноси, Господи, и люди безумни раздражиша имя Твое. Не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе. Душу Богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и

Законующим не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога. Не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор. Яко Бог судья есть, Его смиряет и сего возносит. Яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всею. Обаче дрожди Его не истощися, испьют все грешные земли. Аз же возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог.

Сионе. Там сокруши крепости луков, оружие и меч и брань. Просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтоже обретоша всему же и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша все отши на кони. Ты страшен еси, и кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрести Его принесут дары, страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитеся, душа моя. Помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах. По мыслях дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой. И да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки. Или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род. Еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начахся я измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал иси в людях силу Твою, избавилась и мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил Иси, яко овцы люди Твоя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яку нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную, як уже отсюда в отчаяние впады и никак уже в чувстве обращения бых, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых, кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми околях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный еси человек любче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мякающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердца моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца к исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святому преподобному Моисею Угрину. Возбранный чудотворчий Духа Святого исполненный, преподобный отче Моисея, дивный подвижниче недугов душевных и телесных целебниче, яко имей дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободим, да в радости сердца зовем Тие. Радуйся, преподобнее отче Моисея, дивный чудотворче и чистоты поборниче. Ангелов Творец и Господь сил, яви тя досточудне, ангелов о плоти и верных предстателя, прибегающие у Бог заступлению Твоему, сицевая радостная Тебе приносим. Радуйся, ангельские чистоты ревнителю, радуйся, предобрый иноков наставниче, радуйся, целомудрие дивное светило, радуйся, усердный исполнителю поста и воздержания, радуйся, светлый образе кротости и смирения, радуйся, утешение верным являяй, радуйся, обители земных, покровителю небесный, радуйся, ярем благий, нося вземший, радуйся, преподобнее отче Моисея, дивный чудотворчий чистоты поборниче. Видя Господь чистоту сердца Твоего, избратья зреть и славу небесную, егда с двумя братьями Твоими во град Киев приселился еси, и святым страстотерпцем Борису и Глебу усердно поработал еси, тогда Ты блаженне в молитвах почался еси, елико бе мощно юноше святым подражати, сего ради с весельем возопиял еси Богу Аллилуйя. Разум богодухновенен имея, о преподобне отче Моисея, дивным смотрением Божиим, егда на реце Альте, брата твоего Георгия, вои святополка погубиша, купе со святыми страстотерпцами Борисом и Глебом, ты же един избавився убиения, пришел во град Киев к предиславе сестре Ярославлей, и был там, умоляся ко Господу прилежно, тем же похваляюще Бога, спасшего тя глаголем тисице. Радуйся, начало премудрости, страх Божий, правилом жизни себе предизбравый, радуйся, яко ангела-хранителя николи же опечалил еси, радуйся лучу божественного света, радуйся благоуханной крине девства и нетления, радуйся, яко благочестием Твоим угодил еси Христу Богу, радуйся к Богородице молитвенниче наш неусыпный, радуйся немощи наших изрядный целебниче, радуйся избранный сосуде Духа Святаго, радуйся преподобне отче Моисея, дивный чудотворчий чистоты поборниче, силою Вышнего дарованную Тебе и долготерпением Твоим был еси вельми приукрашен, егда же ведоша тя по руку и ногу, железо тяжкими окована и твердо стрижаху, любовью к Богу вину пламенея вопиял еси Аллилуйя. Имея благоприятную по благочести и ревность, был еси искушаем от некие жены младые, имущи богатство многое, и я же муж с Болеславом иди не возвратися, табу приемшего ум видения, доброту язвися вожделением плотским, преподобному, он же вся терпя молящийся, всему убо благовейно удивляющийся, с радостью вопием Тебе. Радуйся от млада возраста, вдавай себе на служение Господу, радуйся того единого, паче всего возлюбивый, радуйся плоди духу покоривый, радуйся вся по Бозе терпеть и изволивый, радуйся козни вдовы бодро отразивый, радуйся тесным путем евангельским шествовавший, радуйся Киево-Печерские лавры священное украшение, радуйся, яко тобою Господь прославляется, радуйся, преподобне отче Моисея, дивный чудотворчий чистоты поборниче. Буря одержима помышлений, вошуме нечестивая вдова, на храм души твоей я преподобне, увидев житя верного быть раба Христова,
зело смятеся, тем же и мы зря житейское море, воздвигаемое бурею страстей и напастей, притекаем к тихому пристанищу молитвы их, вопия Христу Богу, аллилуйя. Слышавши и видевши святое житие Твое, удивляхуся силе благодати из уст Твоих исходящей, и прославляху Бога, всего ради мы радостно ублажаем Тя. Радуйся, дивный избранниче Божий, радуйся суетную славу мира сего во уме Ты вменивый, радуйся за свачайшего Иисуса душу Твою положивый, радуйся у престола Божия, предстоя с горними силами, радуйся на высоту бесстрастия вошеды, радуйся, преподобный Отче, в терпении неодоленный, радуйся света не вечернего причастниче, радуйся велию благодать от Господа стяжавый, радуйся, преподобный Отче Моисея, дивный чудотворчий чистоты поборниче. Боготечною звездою явіть миру житие Твое, преподобне Отче Моисея, яко всего паче возлюбилися чистоту душевную и телесную, и ради мук временных уповая, избавлен быть и вечных мук, поспевалися благодарне Богу, аллилуйя. Видя враг рода человеческого чистое и святое житие Твое, паче распаляет вдову, я же обличею тебя в ризы многоценные, и сладкими брашны питаше, бесстудно влачаше наделание преподобное, ты же, Отче святый, прилежаше паче посту и молитве, всего ради воспеваем тисице. Радуйся, добрый воине Христов, радуйся, святые церкви, похвало и радование, радуйся дарами благодатными преисполненный, радуйся не словом точию, но множая паче делом нас поучаяй, радуйся различными напастьми и искушениями, отягченных скоро пособствующий, радуйся избранниче Христов, чудесы свидетельствованы, радуйся в подвигах земное течение совершивые, радуйся сподобившийся зреть и славу Божию, радуйся преподобне Отче Моисея, дивный чудотворчий чистоты поборниче, проповедуется во всем мире доблесть подвига Твоего, блаженне, ибо не вочтоже вменял еси житие мира сего, гладом у мысли злая жена уморите тя, верженого в темницу, друзи же увещеваху тя глаголюще, то не посмеется Твоему безумию, уняти есть покоритеся жене сей. Ты же блаженне рече, вышнего ради царства вся сия при обиде, поя Богу, аллилуйя. Воссияйся в бренной плоти светом небесным, глаголя слова евангельские, не оженивайся печеться Господних, как угодите Господеви, тем же вопием ти. Радуйся, Отче, светом добродетелей Твоих мир озаривый, радуйся огне любви Христовой в себе носивый, радуйся в бедах скорый помощниче, радуйся ангельское житие являяй, радуйся неприложивый сердце к земному наслаждению, радуйся молитвенниче чтущий к святую память Твою, радуйся покоя вечного достигнувый, радуйся неизреченных благ наследниче, радуйся преподобне Отче Моисея, дивный чудотворче и чистоты поборниче, хотя и непрестанно житием и верою Господу благоугождати, былися от чернорисца святые Афонские горы облечен во святый ангельский иноческий образ, тем же сиянием подвигов Твоих, просвещение усердно, величаем Тя, прославшему Тя Христу Богу вопием, аллилуйя. Новое показа зло, оная лукавая жена, егда в безумии своем оскопите тя повелела, ты же, яко мертв, лежал еси от течения крови, едва мало в себе дыхания имея, благовение убо вспоминая долготерпение твое, блажим тя похвала миссими.
радуйся, яко огонь любви к Богу в сердце твоем непрестанно сохранивый, радуйся бодрости и трезвения при добрый учителю, радуйся верных ко спасению наставляющий, радуйся твердее адаманта в терпении явивыйся, ибо кровью твоею, яко багряницею церковь украсися, радуйся к преподобному Антонию, работать и Господеви пришеды, радуйся чудесы твоими обитель Печерскую прославивый, радуйся покоривый волю свою воле Отца Небесного, радуйся преподобне Отче Моисее, дивный чудотворчий чистоты поборниче. Странное чудо является притекающим к тебе блаженне Моисее, ибо даровать тебе Господь побеждать и страсти, даже подражая первому Моисею, творящему жезлом чудеса, жезлом страсть братнюю исцелил еси. Мы же благодаря осем Бога, даровавшему тебе таковую крепость, с любовью взываем Аллилуйя. Весь благодатных дарований исполненный, десятолетным безмолвием пещерным равноангельским просиял еси, светом небесным, исподобился еси боговиде сбытием, обретися бо достоин блаженства чистых сердцем преподобне Отче Моисея, всего ради подолгу зовем ти. Радуйся, яко тобою Господь от страстей исцеление дарует, радуйся блаженне, заповедь чистым сердцем быть и верно исполнивый, радуйся, яко свет божественный зреть исподобился еси, радуйся о душах наших непрестанной молитвенниче, радуйся древних святых богоносных Отец, нравы себе усвоивый, радуйся высокое преподобных похвало, радуйся во смирении зело преуспевый, радуйся, яко успение Твое прославляет Святая Церковь, радуйся преподобне Отче Моисее, дивный чудотворчий чистоты поборниче. Все естество ангельское удивися высоте чистоты Твоя, Церковь же паки прославляет Тя, яко великий таинник Божия благодати был еси, и зрете лицем к лицу Господа удостоился еси, да и мы с тобою вину вопием Аллилуйя. Ведь и многовещание невозмогут изрешить чистоту Твою блаженне, мы же любовью побеждаеми, дерзаем воспеть и Тебе похвалы таковая. Радуйся немощных укрепление, радуйся скорбных и печальных утешение, радуйся добрых насадителю, радуйся за девственную чистоту от Господа венчанный, радуйся Божия славы теплый рачителю, радуйся талант врученный ти умноживый, радуйся Христа Бога всем сердцем возлюбивый, радуйся светильниче просвещающий сердца память Твою чтущий, радуйся преподобне Отче Моисее, дивный чудотворчий чистоты поборниче. Спасти хотя твою душу, не родил еси о твоей плоти, и в лавре печерсти святого Антония, конец странствия земного совершил еси, почив о Господе кончиною праведною святою, яко победитель не с человеки, но со ангелы воспевал еси Богу Аллилуйя. Стеною терпения оградився, Царя Небесного Христа, верный служитель был еси, житие Твое тесною стезею прошел еси, мы же чтуще любовью память Твоего представления и мощей Твоих честных обретения, ублажаем Тя вопиюще таковая. Радуйся, преславный наш заступниче, радуйся, предваряющий прошения, призывающих Тя во искушениях, радуйся многими скорбьми в радость Господа вшеды, радуйся слез излияньми душу Твою омывый, радуйся слово апостольское, любы долготерпит исполнивый, радуйся блаженство райское со святыми унаследовавый, радуйся богоугодным житием веру утвердивый, радуйся ближним и дальним помощь Свою подаваяй, радуйся мира горнего блаженный обитателю,
радуйся, преподобні отче Моїсеє, дівне чудотворчої чистоти поборніче. Пєнням Акафіста чествуєм тя і величаєм, преподобні отче Моїсеє, ревностно совершаючи святую пам'ять твою. Ти же милостиво приїмши малое моління наше, явися нам поборником, предстателем і молитвенником ко Господу. Ми же, поминая житіє Твоє богоугодне і подвиги Твоя многотрудния, воспіваєм прославшему Тя Творцу Алілуя. Святоподательному світильнику подобне чесне і цельбоносне мощі Твоя, досточудне очі Моїсеє, свет бо не вечерній восіяває тот них через чудеси обільния, тем же от любви сердечне восклицаєм Тебе радосно. Радуйся смертію временной, пришедый в живот вечный, радуйся Иоанна многострадального чудесно уврачевавый, радуйся Крине возвращенной на земли для райских селений, радуйся Девателю доброй винограда небесного, радуйся масляно многоплодная сада Иисусова, радуйся преподобных печерских отцев величание, радуйся тихое пристанище обуреваемых страстьми, радуйся во всем мире Богом прославленный, радуйся преподобни отче Моисея, дивной чудотворчей чистоты поборниче. Благодать донати от Бога, соблюдати от нечистые страсти всякого человека, с верою любовью к заступлению Твоему прибегающего, мы же, Господу, даровавшему нам Тебе, скорого милостивого врачевателя, благодарственне воспеваем Аллилуйя, поюще равноангельское житие Твое, ублажаем Тя, Отче Моисея, яко молитвенника у нас пред Господем, заступника и наставника ко спасению, и со умилением возглашаем Ти таковая. Радуйся в мире молитвенниче преизрядне, радуйся не точи иноком, но и мирянам путь к небу озаряющий, радуйся всех сердца любовью Твою к себе привлекающий, радуйся множеством чудес от Бога прославленный, радуйся странниче Отечестве Небесного достигнувый, радуйся терпением скорбей древнему Иову подражавый, радуйся в искушениях присный помощниче, радуйся миру целебной Божия благодати, радуйся о Тебе, бо радуются ангели и Бога славят человецы, радуйся преподобне отче Моисея, дивный чудотворчий чистоты поборниче. О предивный угодничий святый чудотворче преподобне отче Моисея, малое сие песнословие с любовью в похвалу Тебе приносимое, от нас милостивно приемши, умоли всех Творца и Господа, даровати нам душевное спасение и телесное здравие, верно воспевающих Богу Аллилуйя. О предивный угодничий святый чудотворче преподобне отче Моисея, малое сие песнословие с любовью в похвалу Тебе приносимое, от нас милостивно приемши, умоли всех Творца и Господа, даровати нам душевное спасение и телесное здравие, верно воспевающих Богу Аллилуйя. О предивный угодничий святый чудотворче преподобне отче Моисея, малое сие песнословие с любовью в похвалу Тебе приносимое, от нас милостивно приемши, умоли всех Творца и Господа, даровати нам душевное спасение и телесное здравие, верно воспевающих Богу Аллилуйя. Ангелов Творец и Господь сил явитя досточудне, ангелов во плоти и верных предстателя, прибегающий убо к заступлению Твоему, сицевая радостная Тебе приносим. Радуйся, ангельские чистоты ревнителю, радуйся, предобрый иноков наставниче, радуйся, целомудрие дивное светило, радуйся, усердный исполнителю поста и воздержания, радуйся, светлый образе кротости и смирения, радуйся, утешение верным являяй, радуйся, обители земных, покровителю небесный,
радуйся, Ярем, благий насявземший, радуйся, преподобні очі Мойсеє, дивний чудотворчий чистоти поборніче, возбраний чудотворчий Духа Святого Исполнений, преподобний очі Мойсеє, дивний подвіжничий ні духов душевних і тілесних целебніче, яко імеє дерзновення ко Господу, от всяких нас бед свободі, да в радості серця зовем ті. Радуйся, преподобні очі Мойсеє, дивний чудотворчий чистоти поборніче. О, причудний богоносний очі Мойсеє, ізрядний угодніче Христов і великий чудотворче, к тебе смиренно припадаем і молимся, дай нам бути причасником любви Твоєї, яко Богу і ближньому. Помози нам творити волю Господню в простоті серця і смиренні, заповіді Господні совершати непогрішительно. Призри благоутробно на всякую душу верних Твоїх чтителей, милості і помощі Твоєї іщущих, єй всеблагий угодніче Божий, услыши нас, молящихся Тебе, и не презри нас, требующих Твоего заступления, и достойную песнь Тебе приносящих. Тебе ублажаем, Отче Мойсея, Тя воспеваем чистоты светильниче, прославляюще милостивого Бога, во святей безначальней Троице славимого Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Другаго тя Иосифа, великі чистоти і целомудрі рачителю, всечесні і равноангельні Мойсеє, священними песнями восхваляючи грешні, молімтеся прилежно, молі Христа Бога, яко да исцелит вся наша страсти і подаст велію милость. Труды і подвиги со страстьми по чистоте Твоїй видя святе, хто не удивиться, глад бо темницу і раны приемля, не поработился еси с востем ляховицы, но яко царь страстьми обладаяй, ныне и тогда воспрославился еси от всевидящего человеческое сердца, от него же во искушении всем пособствовать и благодать прием, пособствуй и нам, твою память чтущим, Мойсея преподобнее. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вышних единого Бога ища, земная вся презрев еси, о телеси своем не родив, на муки мужески себе вдал еси, гладь, жажду, узы в темнице затворяем, доблественно претерпел еси, биение, крови, излияние, и удов отрезание, чистого ради девства Твоего мужески понесло еси, и ныне с девственными лики предстоя Пресвятей Троице, от всех искушений моли, избавитеся вопиющим ти. Радуйся, Мойсея, Отче блаженнейший. Ублажаем, ублажаем тя, преподобне Отче Мойсея, и чтим святую память Твою, наставниче монахов и собеседник.

И бушует, и стонет вокруг это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, то нахлынет кипящей волною до последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. И, исполнив лице всей земли беззаконий греховного смрада, человека они низвели до глубин преисподнейших ада. Было трудно, но смог человек человеческой чести лишиться, во грехе проживая свой век, не желая пред Богом смириться. Неужели за тысячи лет было опыта горького мало? Неужели тебе, человек, к вразумлению его не достало? Неужели тебе не видны все плоды твоих дел сокровенных? И не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском. Мы бездумно живем, во грехах свою жизнь коротая, о бессмертии забыв, помышляя о счастье земном. Как же случилось, что сердце ко лжи уклонилось? Как же так стало, что совесть

Мы не помним родства, веры предков великой и славной. Мы не дети Владимира князя, что Русь окрестил. И от матери церкви ушли православной. Божьи храмы и души пусты, и так жить нет.

своей заплатил. Так зачем быть рабами греха и звать это свободой? Задыхаясь от жизни плотской, крик души презирать, оставлять позади

сыну его ожидать. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.

Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царствие.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой и сии прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловчей, от словесе мятежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешися, оружием обыдет тебя истина Его, не убоишися от страха ночного, от стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится». Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва и змия, яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его, долготой дни исполню его, явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

все ныне поминаемых и всех от века усопших православных отец, братья и сестер наших, вождей воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и

поминаемых и всех от века усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим

«Не хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочие, немущие упования, аще бо веруем».

не есть, егда мертви услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Як уже бо отец имать живот себе, так удаст и сынове живот иметь и в себе, и область даст ему, и суд творите, яко сын человечь есть, не дивитесь сему. Як угрядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесо же, як уже слышу, сужду,

Боже духовы всякие плоти смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи упокой душу усопших раб Твоих, всех сде ныне поминаемых, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее.

яко благ и человеколюбец Бог прости, яко несть человек, и же жив будет, и не согрешит. Ты бо един, кроме греха, правда твоя правда вовеки, и слово твое истина. Яко ты си воскресение и живот, и покой усопших раб твоих, всех сде ныне поминаемых, и всех от века усопших православных, отец братьев и сестер наших, вождей и воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим,

Непречистая своей матери, святых славных, всехвальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех сде ныне поминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет и нас помилует, яко благи и человека любит. Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабам Твоим, всем сде ныне поминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем

в детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше все мечты в прошедшем.

кто не предаст мечту свою и в сердце сохранит, она как компас путь укажет к Богу, а Он те искры веры и любви воспламенит, и в море обретешь свою дорогу. Но если те таланты, что тебе Он даровал, ты закопаешь в землю тленной плоти,

умирая для Творца. Ты в море, и от радости кружится голова, и нет сперва ни скорби, ни печали. Но вот уже в тумане возникают острова, они с пути и опытных сбивали. И множество судов уже причалили туда, сменивши курс, остались на приколе. Одних там топит водка понадежнее, чем вода, другим иглою души прокололи. Дурманом можно нас

за бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых с

сердцем легок и крылат. А бездна вот полна греховной горечи и солей. Грехом порой, как ризой, мы одеты. Но рыба, что живет

живой водою веры свою душу напои, как ветхая икона обновляться. Ведь сколько ты не пей морскую воду,

Давид, предначиная ликование, играет и ликовствует с нами, и царицу завет тебя украшенную, пречистая, предстоящую всечистая в храме.

осякол осиновый. Что заслужил, то получил, что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии.

сиянием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по-божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах, увы ему, несчастному. Он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет,

Господнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый. Пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.

страдать. И поэтому элита строит царство глобализма, и людей, презрев и Бога, рвется к власти мировой. В этой жизни нам готовя скоро.

рождения, к солнцу правды на востоке и держаться невозвратно православного пути. Люди, братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки над землей.

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое,

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, в них даску девать, и крепости моей не остави меня. Яко реша врази мои мне,

стригущий душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою во мне. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам, ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз испоемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне моей, егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих, и смирит клеветника, и прибудет с солнцем и прежде луны рода родов, снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и в рази его персть полижут, цари фарсисти и острови дары принесут, цари аравсти и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему, яко избави нища от сильно и убого, ему же небе помощника, пощадит нища и убого, и душу убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь, Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его вовек и в век века, и исполнится слава Его всех.

Коль благ Бог Израилю правым сердцем, мои же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одевшися неправдою и нечестием своим, изыдет яко истука неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправдую высоту глаголаша, положиши на небеси уста своя и язык их преди по земли, сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду восветила Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось я в нигда разгордешася, как обыша в запустение, в незапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил мя еси, и со славой приял мя еси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтеся, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулись и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твои я, помяни сон Твой, Его же стяжалось из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечивом и оскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики в купе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, еси я. Помяни сия, враг поноси, Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе. Душу богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и

Законующим не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, Его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всею. Обаче дрожди Его не истощися, испьют все грешные земли. Аже возрадуйся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог

Сионе. Там сокруши крепости луков, оружие и меч и брань. Просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтоже обретоша всему же и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша все отши на кони. Ты страшен еси, и кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молча, внегда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрести Его принесут дары, страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитеся, душа моя. Помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах. По мыслях дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой. И да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род. Еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начах сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал иси в людях силу Твою, избавилась и мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил иси, яко овцы люди Твоя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яку нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную, як уже отсюда в отчаяние впады и никак уже в чувстве обращения бых, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых, кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием совершив. Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми о колях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешник несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный еси человек любче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мякающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети уба очи сердца моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца к исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святому преподобному Моисею Угрину. Возбранный чудотворчий Духа Святого исполненный, преподобный отче Моисея, дивный подвижниче недугов душевных и телесных целебниче, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободим, да в радости сердца зовем Тие. Радуйся, преподобнее отче Моисея, дивный чудотворче и чистоты поборниче. Ангелов Творец и Господь сил, яви тя досточудне, ангелов о плоти и верных предстателя, прибегающие у Бог заступлению Твоему, всецевая радостная Тебе приносим. Радуйся, ангельские чистоты ревнителю, радуйся, предобрый иноков наставниче, радуйся, целомудрие дивное светило, радуйся, усердный исполнителю поста и воздержания, радуйся, светлый образе кротости и смирения, радуйся, утешение верным являяй, радуйся, обители земных, покровителю небесный, радуйся, ярем благий, нося вземший, радуйся, преподобнее отче Моисея, дивный чудотворчий чистоты поборниче. Видя Господь чистоту сердца Твоего, избратья зреть и славу небесную, егда с двумя братьями Твоими во град Киев приселился еси, и святым страстотерпцем Борису и Глебу усердно поработал еси, тогда Ты, блаженне, в молитвах почался еси, елико бе мощно юноше святым подражати, сего ради с весельем возопиял еси Богу Аллилуйя. Разум богодухновенен имея, о преподобне отче Моисея, дивным смотрением Божиим, егда на реце Альте, брата твоего Георгия, вои святополка погубиша, купе со святыми страстотерпцами Борисом и Глебом, ты же един избавився убиения, пришел во град Киев к предиславе сестре Ярославлей, и был там, умоляся ко Господу прилежно, тем же похваляюще Бога, спасшего тя глаголем тисице. Радуйся, начало премудрости, страх Божий правилом жизни себе предизбравый, радуйся, яко ангела-хранителя николи же опечалил еси, радуйся лучу божественного света, радуйся благоуханной крине девства и нетления, радуйся, яко благочестием Твоим угодил еси Христу Богу, радуйся к Богородице молитвенниче наш неусыпный, радуйся немощи наших изрядный целебниче, радуйся избранный сосуде Духа Святаго, радуйся, преподобне отче Моисея, дивный чудотворчий чистоты поборниче, силою Вышнего дарованную Тебе и долготерпением Твоим был еси вельми приукрашен, егда же ведоша тя по руку и ногу, железо тяжкими окована и твердо стрижаху, любовью к Богу вину пламенея вопиял еси Аллилуйя. Имея благоприятную по благочестии ревность, был еси искушаем от некие жены младые, имущи богатство многое, и я же муж с Болеславом, иди не возвратися, табу приемшего ум видения, доброту язвися вожделением плотским, преподобному, он же вся терпя молящийся, сему убо благовейно удивляющийся, с радостью вопием тебе. Радуйся от млада возраста, вдавай себе на служение Господу, радуйся того единого, паче всего возлюбивый, радуйся плоди духу покоривый, радуйся вся по Бозе терпеть и изволивый, радуйся козни вдовы бодро отразивый, радуйся тесным путем евангельским шествовавший, радуйся Киево-Печерские лавры священное украшение, радуйся, яко тобою Господь прославляется, радуйся, преподобне отче Моисея, дивный чудотворчий чистоты поборниче. Буря одержима помышлений, вошуме нечестивая вдова, на храм души твоей я преподобне, увидев житя верного быть раба Христова,
зело смятеся, тем же и мы зря житейское море, воздвигаемое бурею страстей и напастей, притекаем к тихому пристанищу молитвы их, вопия Христу Богу, аллилуйя. Слышавши и видевши святое житие Твое, удивляхуся силе благодати из уст Твоих исходящей, и прославляху Бога, всего ради мы радостно ублажаем Тя. Радуйся, дивный избранниче Божий, радуйся суетную славу мира сего во уме Ты вменивый, радуйся за свачайшего Иисуса душу Твою положивый, радуйся у престола Божия, предстояй с горними силами, радуйся на высоту бесстрастия вошеды, радуйся, преподобный Отче, в терпении неодоленный, радуйся света не вечернего причастниче, радуйся велию благодать от Господа стяжавый, радуйся, преподобный Отче Моисея, дивный чудотворчий чистоты поборниче. Боготечною звездою явіть миру житие Твое, преподобне Отче Моисея, яко всего паче возлюбилися чистоту душевную и телесную, и ради мук временных уповая, избавлен быть и вечных мук, поспевалися благодарне Богу, аллилуйя. Видя враг рода человеческого чистое и святое житие Твое, паче распаляет вдову, я же обличею тебя в ризы многоценные, и сладкими брашны питаше, бесстудно влачаше наделание преподобное, ты же, Отче святый, прилежаше паче посту и молитве, всего ради воспеваем тисице. Радуйся, добрый воине Христов, радуйся, святые церкви, похвало и радование, радуйся дарами благодатными преисполненный, радуйся не словом точию, но множая паче делом нас поучаяй, радуйся различными напастьми и искушениями, отягченных скоро пособствующий, радуйся избранниче Христов, чудесы свидетельствованы, радуйся в подвигах земное течение совершивые, радуйся сподобившийся зреть и славу Божию, радуйся преподобне Отче Моисея, дивный чудотворчий чистоты поборниче, проповедуется во всем мире доблесть подвига Твоего, блаженне, ибо не вочтоже вменял еси житие мира сего, гладом умысли злая жена уморите тя, верженого в темницу, друзи же увещеваху тя глаголюще, то не посмеется Твоему безумию, уняти есть покоритеся жене сей. Ты же блаженне рече, вышнего ради царства вся сия при обиде, поя Богу, аллилуйя. Воссияйся в бренной плоти светом небесным, глаголя слова евангельские, не оженивайся печеться Господних, как угодите Господеви, тем же вопием ти. Радуйся, Отче, светом добродетелей Твоих мир озаривый, радуйся огне любви Христовой в себе носивый, радуйся в бедах скорый помощниче, радуйся ангельское житие являяй, радуйся неприложивый сердце к земному наслаждению, радуйся молитвенниче, чтущий к святую память Твою, радуйся покоя вечного достигнувый, радуйся неизреченных благ наследниче, радуйся преподобне Отче Моисея, дивный чудотворче и чистоты поборниче, хотя и непрестанно житием и верою Господу благоугождати, былися от чернорисца святые Афонские горы облечен во святый ангельский иноческий образ, тем же сиянием подвигов Твоих, просвещение усердно, величаем Тя, прославшему Тя Христу Богу вопием, аллилуйя. Новое показа зло, оная лукавая жена, егда в безумии своем оскопите тя повелела, ты же, яко мертв, лежал еси от течения крови, едва мало в себе дыхания имея, благовение убо вспоминая долготерпение твое, блажим тя похвала миссими.
радуйся, яко огонь любви к Богу в сердце твоем непрестанно сохранивый, радуйся бодрости и трезвения при добрый учителю, радуйся верных ко спасению наставляющий, радуйся твердее адаманта в терпении явивыйся, ибо кровью твоею, яко багряницею церковь украсися, радуйся к преподобному Антонию, работать и Господеви пришеды, радуйся чудесы твоими обитель Печерскую прославивый, радуйся покоривый волю свою воле Отца Небесного, радуйся преподобне Отче Моисее, дивный чудотворчий чистоты поборниче. Странное чудо является притекающим к тебе блаженне Моисее, ибо даровать тебе Господь побеждать и страсти, даже подражая первому Моисею, творящему жезлом чудеса, жезлом страсть братнюю исцелил еси. Мы же благодаря осем Бога, даровавшему тебе таковую крепость, с любовью взываем Аллилуйя. Весь благодатных дарований исполненный, десятолетным безмолвием пещерным равноангельским просиял еси светом небесным, исподобился еси боговидец быть, обретися бо достоин блаженства чистых сердцем преподобне Отче Моисея, всего ради подолгу зовем ти. Радуйся, яко тобою Господь от страстей исцеление дарует, радуйся блаженне, заповедь чистым сердцем быть и верно исполнивый, радуйся, яко свет божественный зреть исподобился еси, радуйся о душах наших непрестанной молитвенниче, радуйся древних святых богоносных Отец, нравы себе усвоивый, радуйся высокое преподобных похвало, радуйся во смирении зело преуспевый, радуйся, яко успение Твое прославляет Святая Церковь, радуйся преподобне Отче Моисее, дивный чудотворчий чистоты поборниче. Все естество ангельское удивися высоте чистоты Твоя, Церковь же паки прославляет Тя, яко великий таинник Божия благодати был еси, и зрете лицем к лицу Господа удостоился еси, да и мы с тобою выну вопием Аллилуйя. Ведь и многовещание невозмогут изрешить чистоту твою блаженне, мы же любовью побеждаеми, дерзаем воспеть и тебе похвалы таковая. Радуйся немощных укрепление, радуйся скорбных и печальных утешение, радуйся добрых насадителю, радуйся за девственную чистоту от Господа венчанный, радуйся Божия славы теплый рачителю, радуйся талант врученный ти умноживый, радуйся Христа Бога всем сердцем возлюбивый, радуйся светильниче просвещающий сердца память твою чтущий, радуйся преподобне Отче Моисее, дивный чудотворчий чистоты поборниче. Спасти хотя твою душу, не родил еси о твоей плоти, и в лавре печерсти святого Антония, конец странствия земного совершил еси, почив о Господе кончиною праведною святою, яко победитель не с человеки, но со ангелы воспевал еси Богу Аллилуйя. Стеною терпения оградився, Царя Небесного Христа верный служитель был еси, житие Твое тесною стезею прошел еси, мы же чтуще любовью память Твоего представления и мощей Твоих честных обретения, ублажаем Тя вопиюще таковая. Радуйся, преславный наш заступниче, радуйся, предваряющий прошения, призывающих Тя во искушениях, радуйся многими скорбьми в радость Господа вшеды, радуйся слез излияньми душу Твою омывый, радуйся слово апостольское, любы долготерпит исполнивый, радуйся блаженство райское со святыми унаследовавый, радуйся богоугодным житием веру утвердивый, радуйся ближним и дальним помощь свою подавая, радуйся мира горнего блаженный обитателю,
радуйся, преподобні отче Моїсеє, дівне чудотворчої чистоти поборніче. Пєнням Акафіста чествуєм тя і величаєм, преподобні отче Моїсеє, ревностно совершаючи святую пам'ять твою. Ти же милостиво приїмши малое моління наше, явися нам поборником, предстателем і молитвенником ко Господу. Ми же, поминая житіє Твоє богоугодне і подвиги Твоя многотрудния, воспіваєм прославшему Тя Творцу Алілуя. Святоподательному світильнику подобне чесне і цельбоносне мощі Твоя, досточудне очі Моїсеє, свет боні вечерній восіяває тот них через чудеси обільния, тем же от любви сердечне восклицаєм Тебе радосно. Радуйся смертію временной, пришедый в живот вечный, радуйся Иоанна многострадального чудесно уврачевавый, радуйся Крине возвращенный на земли для райских селений, радуйся Девателю доброй винограда небесного, радуйся масляно многоплодная сада Иисусова, радуйся преподобных печерских отцев величание, радуйся тихое пристанище обуреваемых страстьми, радуйся во всем мире Богом прославленный, радуйся преподобни отче Моисея, дивной чудотворчей чистоты поборниче. Благодать донати от Бога, соблюдати от нечистые страсти всякого человека, с верою любовью к заступлению Твоему прибегающего, мы же, Господу, даровавшему нам Тебе, скорого милостивого врачевателя, благодарственне воспеваем Аллилуйя. Поюще равноангельское житие Твое, ублажаем Тя, Отче Моисея, яко молитвенника у нас пред Господем, заступника и наставника ко спасению, и со умилением возглашаем Ти таковая. Радуйся в мире молитвенниче преизрядне, радуйся не точи иноком, но и мирянам путь к небу озаряющий, радуйся всех сердца любовью Твою к себе привлекающий, радуйся множеством чудес от Бога прославленный, радуйся странниче Отечестве Небесного достигнувый, радуйся терпением скорбей древнему Иову подражавый, радуйся в искушениях присный помощниче, радуйся миру целебной Божия благодати, радуйся о Тебе, бо радуются ангели и Бога славят человецы, радуйся преподобне отче Моисея, дивный чудотворчий чистоты поборниче. О предивный угодничий святый чудотворче преподобне отче Моисея, малое сие песнословие с любовью в похвалу Тебе приносимое, от нас милостивно приемши, умоли всех Творца и Господа, даровати нам душевное спасение и телесное здравие, верно воспевающих Богу Аллилуйя. О предивный угодничий святый чудотворче преподобне отче Моисея, малое сие песнословие с любовью в похвалу Тебе приносимое, от нас милостивно приемши, умоли всех Творца и Господа, даровати нам душевное спасение и телесное здравие, верно воспевающих Богу Аллилуйя. О предивный угодничий святый чудотворче преподобне отче Моисея, малое сие песнословие с любовью в похвалу Тебе приносимое, от нас милостивно приемши, умоли всех Творца и Господа, даровати нам душевное спасение и телесное здравие, верно воспевающих Богу Аллилуйя. Ангелов Творец и Господь сил явитя досточудне, ангелов во плоти и верных предстателя, прибегающий убо к заступлению Твоему, сицевая радостная Тебе приносим. Радуйся, ангельские чистоты ревнителю, радуйся, предобрый иноков наставниче, радуйся, целомудрие дивное светило, радуйся, усердный исполнителю поста и воздержания, радуйся, светлый образе кротости и смирения, радуйся, утешение верным являяй, радуйся, обители земных, покровителю небесный,
радуйся, Ярем, благий насявземший, радуйся, преподобне Отче Моисее, дивный чудотворчий чистоты поборниче, возбранный чудотворчий Духа Святого исполненный, преподобный Отче Моисее, дивный подвижничий недугов душевных и телесных целебниче, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да в радости сердца зовем Ти. Радуйся, преподобне Отче Моисее, дивный чудотворчий чистоты поборниче. О, причудный богоносный Отче Моисее, изрядный угодничий Христов и великий чудотворче, к Тебе смиренно припадаем и молимся, дай нам быть и причастником любви Твоей, яко Богу и ближнему. Помози нам творить и волю Господню в простоте сердца и смирении, заповеди Господни совершать и непогрешительно. Призри благоутробно на всякую душу верных Твоих чтителей, милости и помощи Твоя ищущих, ей всеблагий угодниче Божий, услыши нас, молящихся Тебе, и не презри нас, требующих Твоего заступления, и достойную песнь Тебе приносящих. Тебе ублажаем, Отче Моисее, Тя воспеваем чистоты светильниче, прославляюще милостивого Бога, во святей безначальней Троице славимого Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Другаго Тя Иосифа, великі чистоти і целомудрі рачителю, всечесні і равноангельні Моїсеє, священними песнями восхваляючи грешні, молімтеся прилежно, молі Христа Бога, яко да исцелит вся наша страсти і подаст велію милость. Труди і подвиги со страстьми по чистоте Твоїй видя святе, хто не удивиться, гладбо темницу і рани приємля, не поработился еси с востем ляховицы, но яко царь страстьми обладаяй, ныне и тогда воспрославился еси от всевидящего человеческое сердца, от него же во искушении всем пособствовать и благодать прием, пособствуй и нам твою память чтущим, Моисея преподобнее. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вышних единого Бога ища, земная вся презрев еси, о телеси своем не родив, на муки мужески себе вдал еси, гладь, жажду, узы в темнице затворяем, доблественно претерпел еси, биение, крови, излияние, и удов отрезание, чистого ради девства Твоего мужески понесло еси, и ныне с девственными лики предстоя Пресвятей Троице, от всех искушений моли, избавитеся вопиющим Ти. Радуйся, Моисея, Отче блаженнейший. Ублажаем, ублажаем Тя, преподобне Отче Моисея, и чтим святую память Твою, наставниче монахов и собесед.

земной. Но одних земных стяжаний олигархам не хватает. Аппетиты у элиты в гору скачут на коне. И теперь свои владения

и Содома тяжкий грех. Здесь рабы вещей и денег, гордых чувств и ложных мыслей, блудной похоти безумства и Содома тяжкий грех. Этот грех стремятся геи узаконить всем на горе. Их бесстыдные парады, власть

Люди-братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки над землей и в